В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 11 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов. Министр финансов США объявил, что посетит Японию в преддверии американо-китайского саммита. Судно с заразившимися хантавирусом прибыло на Канарские острова. Люди сходят на берег. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов для проведения мирных переговоров. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о том, что он только что прочитал ответ от так называемых представителей Ирана и заявил, что этот ответ ему не нравится и является совершенно неприемлемым. Написав эти слова заглавными буквами, президент не стал вдаваться в подробности. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить иранский ответ к пятнице, между тем как Тегеран подчеркивал, что его не заботят никакие крайние сроки и ультиматумы. В воскресенье иранское государственное информационное агентство сообщило, что эта страна направила ответ Пакистану, выступающему в роли посредника. Государственное телевидение и другие СМИ охарактеризовали этот ответ как сосредоточенный на прекращении войны по всем фронтам, в частности в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства. Подробности остаются неясны. Телеканал CBS в интервью с министром энергетики США Крисом Райтом задал ему вопрос об ответе Ирана. Тот заявил: «Хотя мы знаем, где все это должно закончиться, мы не знаем маршрута, который нас туда приведет». Между тем, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В воскресенье Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что силы ПВО перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта заявил, что в воскресенье на рассвете вооруженные силы страны обнаружили в ее воздушном пространстве несколько враждебных беспилотников, с которыми разобрались в установленном порядке. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что во вторник посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Такаичи Санае и министром финансов Катаяма Сацуки в преддверии предстоящего американо-китайского саммита в Пекине. Бессент в воскресенье написал в социальных сетях, что встретится также с другими представителями японского правительства и частного сектора и обсудит с ними экономические отношения между США и Японией. Бессент назвал экономическую безопасность частью национальной безопасности. Переговоры, как представляется, охватят широкий круг вопросов. Стороны, вероятно, обсудят меры реагирования на ситуацию с Ираном, а также укрепление двустороннего сотрудничества в сфере важнейших минеральных ресурсов, включая редкоземельные элементы, принимая во внимание доминирующую долю Китая на этом рынке. Они также, по всей видимости, обменяются мнениями о развитии ситуации на валютных рынках на фоне продолжающегося ослабления курса иены по отношению к доллару. Бессент заявил, что в среду отправится в Южную Корею, где встретится с премьер-министром Госсовета КНР Хэ Ли Фэном, курирующим экономическую политику Китая. Китайская сторона

0: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
1: 行きましょう。
4: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
1: お守りはありますか?
4: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. О мамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», быть в масс-форме. Добавив частицу «к» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
5: Послушайте и повторите.
1: «Аримаска». お守りはありますか？お守りはありますか？
4: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: すみません。地図はありますか？
1: はい、こちらです。
4: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен, чидзу ва аримасу ка?
5: Прошу прощения, у вас есть карта?
4: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», сумимасен. Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
1: Хай, кочира дес.
5: Да, вот она.
4: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
5: Послушайте и повторите.
1: Чизу ва аримасу ка? Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
4: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
1: Сенсу. Сенсу.
4: Попробуйте начать с сумимасе.
1: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
4: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
1: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
4: Попробуйте.
6: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
5: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
4: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
0: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать. Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
5: Послушайте, как разные люди произносят ее.
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
4: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: この T シャツ見て。忍者って書いてある。あ、忍者。

0: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
0: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
1: 行きましょう。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
5: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
4: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
5: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
4: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
5: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.